0: он даёт нам мысли и собрал нас здесь.
1: И он отдал нам מחשבות, מתמיה אותם בנו ואסף אותנו כאן.
0: Значит, он облачился в нас уже.
1: Скорее всего, התלבש כבר בתוכנו.
2: רק בצורה הפוכה.
0: Если товарищ обнимает меня,
1: и מחבר מחבק אותי,
0: значит, он уже меня обнимает.
1: То уж של דבר שאבורה מחבק אותי כבר.
2: Ну,
0: если у меня есть мысли, чтобы проявилась любовь к товарищам.
1: Им есть ли מחשבה על זה שיתגלה אהבה כלפי החברים?
0: Значит, он мне посылает эти мысли.
1: То уж של דבר שהוא שולח לי את המחשבות האלה.
0: Чего же не хватает? Не хватает ощутить.
1: זמח חסר, חסר להרגיש.
0: Что он здесь?
1: Что он
0: среди нас?
1: Бенену.
0: Собрал.
1: Асафотану.
0: Любит нас.
1: Оевотану.
0: Ощутим давайте.
1: Но он הרגיש.